0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только май.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе «Тикурила».
3: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок «Тикурила» на базе «Ершовка». Химиков 8Б.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: Катар, 162-605-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- количестве призов при выигрыше призов от одного мероприятия в сроках, в порядке получения указано на сайте visabay.rf или по телефону 8-800-500-600.
0: В Бигам для вас аккумуляторная мини-цепная пила Эдон 1490 рублей и шуруповерт Эдон 12 вольт 790 рублей с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. Бигам.
4: Комсомольская, 39, Победы 93Б и новый магазин в ТЦ «Макси», Октябрьский проспект, 25.
5: Количество товара ограничено.
6: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской, 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль, не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская, 16А.
7: Для террасы для новой нужна мне доска, чтоб красивая, прочная и на века.
8: Я советую лиственницу из Сибири. Будет ваша терраса красивее всех в мире.
7: Элегантная, влагоустойчивая, прочная и экологичная. Все это она. Террасная доска из сибирской лиственницы. База стройматериалов «Ершовка» на «Химиков 8Б».
9: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
10: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце, 61-301.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце, 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: О цифровой трансформации туристической отрасли рассказали участникам мастерской «Гостеприимная Вологодчина». В Кириллове завершились два новых модуля образовательной программы для представителей индустрии гостеприимства, студентов профильных специальностей и предпринимателей. В первый день обучения участники знакомились с цифровыми решениями в туризме, а во второй слушали лекции о коммуникации и клиентском опыте туриста. Занятия проводили преподаватели Российского государственного гуманитарного университета, а также лекторы Российского общества знания. Помимо учебы, программа включала экскурсии, обзорную по городу и по территории ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, рассказал губернатор Георгий Филимонов. Следующие модули обучения состоятся 13 и 14 мая в Тотьме. По завершении курса участников ждет аттестация и публичная защита проектов. Повышение квалификации специалистов отрасли организует Туристский информационный центр Вологодской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Череповцы от клещей обработают 77 гектаров в парке, сквер, бульвары, аллеи и пляжи. Всего 58 территорий отдыха во всех районах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Накрашаев. Работу уже провели в парке 200-летия. Общественные пространства обрабатывают рано утром или поздно вечером в безветренную погоду. Через три дня после опрыскивания энтомолог проверяет результат. Исходя из показателей, возможна повторная обработка. Первый этап работ проводится с 4 по 15 мая, второй с 25 мая. Все работы должны завершиться до 19 июня. В Череповце появилась яблоневая аллея в честь бойцов СВО. Деревья посадили у нового МФЦ на Менделеева 8А. Саженцы 30 яблонь сажали участники СВО, семьи и близкие бойцов по проекту «Герои среди нас». Саженцы предоставила некоммерческая организация «Родной лес», организатор акции «Окружной штаб общественной поддержки по вопросам СВО». Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
2: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
2: Большая удача в «Мармеладе»!
3: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
2: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
3: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
4: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
5: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкие поклоны и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой. Счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
6: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
7: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
8: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску, плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
9: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
10: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на Дорожном радио.
13: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
2: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
2: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
2: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8 921 686 7291. 8 921 686 7291. Лицензия номер LO56-00-106-35-00-26-281.
1: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
6: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54 54 54.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60 48 00. 60 48 00.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
4: Дорожное радио.

Наверно, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: В России ужесточили правила сдачи на права, ускорив запись на практику. А новые правила утвердило правительство РФ, сообщает РИА Новости. Ключевое нововведение – обязательное назначение практического экзамена в течение 2 месяца после успешной сдачи теории. Ранее этот период мог достигать полугода. Если кандидат не укладывается в установленный 6-месячный срок для завершения процедуры, ему потребуется повторно сдавать теоретический экзамен. Повторное испытание должно быть проведено не позднее, чем через 30 дней после окончания этого периода. При этом сохраняется возможность переноса экзаменов, и для этого необходимо подать заявление в подразделение госавтоинспекции. Изменения направлены на сокращение сроков получения водительских прав и упорядочивание процедуры экзаменов. Власти рассчитывают, что новые правила снизят нагрузку на экзаменационные подразделения и уменьшат очереди среди кандидатов. В Вологодской области снизилось число ДТП. Такое заявление сделал губернатор Георгий Филимонов. По его словам, с начала года в регионе зафиксировано свыше 240 ДТП, в которых пострадали более 320 человек, погибли 25. С января по апрель наблюдается снижение основных показателей аварийности к аналогичному периоду прошлого года. Количество ДТП на 14%, числа погибших на 24%. В этом году дооснастили территориальный центр медицины катастроф и реанимационными комплексами, купили 7 машин скорой помощи, 1 комплекс на базе КАМАЗа и 6 ремонтов. Напомню, сообщить о пьяных за рулем, водителях без прав, опасных маневрах можно через чат-бота за безопасность 35 по телефону 112 и в сообщество «Дорожный стражник 35 ВКонтакте». Череповцы педагогам расскажут о действиях в экстренных ситуациях. Обучающие встречи пройдут во всех детсадах и школах города. Проводят их сотрудники управления образования, участники СВО. Первое такое занятие состоялось в школе номер 17. Педагогам объясняют, как действовать в случае атаки дронов. В сады и школы города ходят около 60 тысяч детей. Педагоги должны знать алгоритмы поведения при разных видах опасности. Главная задача – снять тревожность, ответить на вопросы, прокомментировала замглавы Череповца Мария Барабанова.
2: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама. Телефон рекламной службы информагентства «Череповец». 44 87 47. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
1: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску, плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
2: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой». АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А, или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
3: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт». Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
0: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
5: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
0: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра!
6: Большая удача в «Мармеладе»!
7: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
6: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
7: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
8: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнесения и порядке их получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202. Погода на дорожном радио.
10: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 13, плюс 15 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
2: Общественный транспорт.
3: Из-за работ на улице Мира в Вологде изменилась схема движения автобусов, следующих в Сокол и село Кубинское. Так, автобус номер 414 Вологда-Кубинское-Фитинино теперь следует с остановками Тюз и Старый Рынок. Автобус номер 208 и 209 Вологда-Сокол, а также 204 Вологда-Кадников следует с остановкой на улице Марии Ульяновой, областная библиотека.
2: Железная дорога.
3: Дополнительные рейсы электричек из Вологды в Вожегу, Бабаево и обратно будут запущены 11 мая. Эти пригородные поезда курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям. Понедельник, 11 мая – это праздничный выходной, поэтому электрички также будут ходить. Поезда будут следовать без изменений в расписании. Так, электричка Вологда-Бабаево отправится в 6 утра, Бабаево-Вологда – в 17.07, Вологда-Вожега – в 7.25 утра и Вожега-Вологда – в 2 часа дня.
2: Факторы безопасности.
3: В Великоустюрском округе продолжается ремонт участка дороги Усть-Алексеево-Мекиницыно. Работы на объекте протяженностью 7 километров ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожникам предстоит завершить начатые в прошлом году работы по обустройству щебеночного основания дорожной одежды, выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, досыпку обочин, установку бортового камня, а также обустройство тротуара протяженностью полкилометра. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень этого года.
2: В дорогу.
3: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 13, плюс 15 градусов. Дорожное радио, вместе в пути.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74 20 21.
1: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник!
0: Плюс. Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником, с Днем Победы. Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом.
3: Ты серьезно против того, чтобы вакцинировать сына?
4: Абсолютно. Многие из этих заболеваний либо исчезли, либо с ними справляется обычный иммунитет.
5: Не будем спорить. Ир, ты всегда перед тем, как принять важное решение, детально изучаешь любой вопрос. Общая иммунизация имеет важное значение. Тут не место страхам и мифам, тут место фактам. Просто предварительно разберись подробно, как ты умеешь.
6: Вакцинация предотвращает развитие опасных инфекционных заболеваний.
0: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
7: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С днем Великой Победы!

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202.
4: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то,

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк.

0: авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Среди тех, кто получил награду при жизни, был летчик Василий Малыгин. Родился в деревне Паршино Череповецкого уезда Новгородской губернии, ныне это Череповецкий район. Ушел в армию в 1927 году и к началу Великой Отечественной войны успел окончить школу летчиков и курсы штурманов. Участвовал в боях с белофинами и был награжден орденом Красного Знамени.
2: Уже в первые дни Великой Отечественной войны Василий Малыгин привел экипажи советских бомбардировщиков в тыл немецкого рейха – Кёнигсбергу. Однако главным событием в его боевой биографии стали августовские бомбовые удары по Берлину. В составе группы майора Щелкунова Василий Малыгин совершил 4 боевых вылета на бомбардировку Берлина 12, 16, 18 и 21 августа 1941 года.
1: За образцовое выполнение боевого задания командования майору Малыгину в числе других членов группы 16 сентября 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза. После победы продолжал службу в отечественной авиации. Последние годы жизни провел в Москве.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

все мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама. Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-3001.
1: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
3: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
4: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
5: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
6: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
7: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
8: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
9: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
10: Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на Дорожном радио.
13: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 13, плюс 15 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

Ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
3: Россия.
4: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
3: Мир.
4: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
3: Транспорт.
4: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Конни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

пять этажей. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже

0: Реклама. Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
1: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
2: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
3: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
4: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
5: Турбомай! Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
6: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы. Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом.
8: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
9: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
10: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
11: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Одним из таких героев был командир мотострелкового батальона Леонид Моченков. Родился он в деревне Большие Углы нынешнего Череповецкого района Вологодской области. Рано лишился родителей и подростком начал трудиться в Череповецкой обувной артели «Красный Октябрь». В 1935-м ушел в армию и после нее успел окончить Ленинградское военно-политическое училище. Звание политрука был направлен в одну из воинских частей на Дальнем Востоке и именно с ней был переброшен на Запад, когда в начале Великой Отечественной шли бои за Москву.
2: К началу летних наступательных операций 1943 года капитан Моченков уже командовал мотострелковым батальоном в гвардейском танковом соединении в составе Брянского фронта. Подразделение Леонида Моченкова отличилось в боях на Курской дуге. 21 июля 1943 года завязался ожесточенный бой за сильно укрепленный опорный пункт немцев – поселок Субботинский. Когда плотный огонь противника прижал наступавших красноармейцев к земле, группа десантников, возглавляемая капитаном Моченковым, скрытно проникла в тыл фашистов. После короткой схватки наши бойцы ворвались в поселок. В этом бою Леонид Моченков был ранен, но не покинул поле боя. Когда он повел свой батальон в атаку, то получил второе – смертельное ранение. В тот же день Леонид Моченков скончался в госпитале.
1: 15 января 1944 года Леониду Моченкову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Именем земляка названа улица в городе Череповце, где установлена памятная доска. Также мемориальная табличка в честь героя установлена на здании проходной Череповецкой спичечной фабрики. Редактор

0: Реклама.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
2: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
3: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна, Тимохина 7.
4: Чтобы был хороший урожай, все в профиль-центре. Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
5: Девчонки, в Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне, на первом этаже. Салон штор «Лайм».
2: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом. Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
6: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
2: Чтобы радовала краска, никогда не подводила, вы в Ершовке выбираете бренд надежный «Тиккурила». Легендарная краска с финским акцентом и европейским качеством. Большая палитра цветов, стойкость и экологичность. База «Ершовка». Химиков 8Б.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: США приостанавливают операцию «Свобода». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбой Пакистана и других стран, военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также прогрессом в достижении соглашения с Тегераном.
3: Россия.
4: В Минтранс направлено обращение по ужесточению ответственности для авиаперевозчиков за овербукинг. В настоящее время отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто оборачиваются штрафами для юридических лиц до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Инициаторы обращения предлагают удвоить штрафы и исходить из расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке. Напомню, овербукинг подразумевает продажу авиакомпании билетов больше, чем мест в самолете. В итоге кто-то из пассажиров остается не у дел. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
3: Транспорт.
4: В России начали тестировать внедорожник «Джак GS9». Он будет продаваться в том числе под российской маркой «Solers». А выпуском GS9 и пикапа Т9, на основе которой тот сделан, займется Ульяновский автозавод. Ради этих проектов он сейчас проводит серьезную модернизацию. Об этом пишет портал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат СУЭФ защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
7: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
8: Дом построил, утеплил и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки. Все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
9: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
10: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток» – гарантия качества. Череповец, улица Льва Толстого, 1, телефон 613-612.
11: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат общественной бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе, 44. Мы открылись!
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 30%.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт». Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Если вы устраиваетесь на работу и вам предлагают зарплату в конверте, не соглашайтесь. Выбирайте белую зарплату. Только с нее выплачиваются взносы в пенсионную систему и формируется ваша будущая пенсия. Подробнее на pfrf.ru.
4: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
6: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
7: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
6: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
8: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности продавцов-консультантов.
9: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему: да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
2: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С днем Великой Победы!
3: Дом построил, утеплел и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки – все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
4: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
5: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. «Лофт Мотор», Любецкая, 26, 611-100.
6: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат общественной бани. Русский пар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе, 44. Мы открылись!
7: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
8: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 82-02.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Реклама. Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
1: Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
2: Кто там?
3: Это дядя почтальон.
1: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
0: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
4: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
5: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
4: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
5: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную.
6: Для детей старше 6 лет.
7: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
8: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
9: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203. Код города 8202.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74 20 21.
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
2: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
3: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
0: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
4: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат общественной бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
5: Теплицу в профильцентре покупаешь. Три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
0: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202. Дорожное радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
13: Большое кино про большие машины.
14: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
15: Дожму я.
14: На газ или на тормоз?
13: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: Минздрав Вологодчины опубликовал график работы медучреждений области в майские праздники. Взрослые детские поликлиники Вологды и Череповца не будут работать только 9 мая. 10 и 11 пациентов примут с 8 до 15 часов. Причем в понедельник, помимо дежурных терапевтов и кабинета выдачи льготных рецептов, будут работать узкие специалисты. В стоматологии 10 мая примут пациентов с острой болью с 8 до 14, а 11 отработают полный день до 8 вечера. Стационары, травмпункты и службы скорой медпомощи традиционно будут работать круглосуточно. ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень. Сохраняется возможность пересдать один предмет. Для этого в расписании есть дополнительные дни – 8 и 9 июня. При этом учитываться будет только результат пересдачи. Приносить в аудиторию сотовые телефоны, смарт-часы и шпаргалки запрещено. Нарушение этого правила влечет удаление с экзамена без права пересдачи в этом учебном году. Допускается продукт. Продукты для перекуса, вода, при необходимости лекарства. В каждой аудитории ведется видеонаблюдение в режиме онлайн. В этом году в Череповце ЕГЭ сдадут 1682 человека. Основной период экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля. 26 череповецких трамваев украсят ко Дню Победы флагами, триколором и копией Знамени Победы. Еще подготовят праздничную акцию «Трамвай Победы». Внутри вагонов клеят фотографиями военных лет, повесят тематические растяжки. В праздничном трамвае ансамбль «Берегиня» и «Казаки» исполнят песни военных лет. «Трамвай Победы» проедет по городу 8 мая по маршруту номер 8. В полдень он выйдет из депо и сделает два круга.
2: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути!
0: Реклама.
3: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
0: Факторы безопасности.
1: В Череповце на перекрестке улицы Милютина и Советского проспекта установили светофор. Такое решение было принято после того, как ранее в этом месте произошло две серьезные аварии, сообщает портал Черинфо. Светофор регулирует проезд автомобилей, велосипедистов и движение пешеходов через перекресток.
0: Для тех, кто за рулем.
1: 11 мая в Вологде из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничат движение транспорта. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня. Кроме того, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. В Вологодской области продолжается мотоагитпробег «Победа». Студенты молочно-хозяйственной академии стартовали из поселка Молочное 1 мая. Участники уже побывали в Кадуйском, Бабаевском округах, Устюжне, в Чагоде. В каждом населенном пункте студенты возлагают цветы и венки к мемориалам воинской славы, проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Сегодня студенты приедут в поселок Сазоново в Чагодущинском округе, завтра в поселок Суда в Череповецком округе. В Вологду участники мотоагитпробега вернутся 9 мая. Всего за 9 дней мотоколонна преодолеет около 1500 километров.
0: В дорогу.
1: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: если ты...
1: Реклама. Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
2: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А, или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
3: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
4: Город Череповец.
5: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
6: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов, консультантов.
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
9: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
10: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Сильные и качественные модели на любой случай. «Джинс-стиль», ТЦ «Танго», «Пионерская 16А».
11: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров, крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей, плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов, и более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары-Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
3: Реклама.
4: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
5: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником, с Днем Победы. Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом.
6: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
7: Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
5: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
8: Супер новости!
9: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
8: Успей купить теплицу до конца месяца.
9: 54, 54, 54.
10: 8 из 10 детей в детских домах России – сироты при живых родителях. Основная причина лишения прав родителей – алкоголь. Тамбовская область. 83% сирот в детских домах – при живых родителях. Красноярский край. У 84% воспитанников детских домов есть родители. Алкоголь – основная причина сиротства в России.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатления поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности «Нам по пути» получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
6: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе «Тикурила».
5: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок «Тикурила» на базе «Ершовка». Химиков 8Б.
8: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
9: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
10: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
11: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
12: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ерыгина.
0: О главном.
1: Водителям рекомендуют иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автомобилистов. Также водителю стоит иметь под рукой контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Напомню, как сообщили в Министерстве региональной безопасности Вологодской области, ограничение мобильной связи и интернета предусмотрено в ближайшие предпраздничные и праздничные дни. Ожидается, что ограничения продлятся до 10-11 мая, отметили в областном ведомстве. Обратились к жителям региона с просьбой отнестись к этому с пониманием, а также иметь при себе наличку на случай, если способ безналичной оплаты покупок будет недоступен. Отмечу, что ограничения мобильной связи и интернета в преддверии 9 мая и в сам День Победы будут введены во многих регионах и городах, в том числе в Москве. Череповцы отменили шествие бессмертного полка. Об этом заявил глава города Андрей Накрашаев. Решение принято по рекомендации спецслужб в целях безопасности, в том числе из-за атак беспилотников. Аналогичные меры действуют во многих городах России. Делается все, чтобы праздник остался в первую очередь безопасным, заявил Андрей Накрашаев. Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» можно онлайн. Двоих череповчан оштрафовали за съемку беспилотников. Это уже не первое решение в отношении жителей города. На сей раз перед судом предстали 22-летний мужчина и 38-летняя женщина. Они сняли на Северном шоссе места падения дронов, кадры разместили в интернете. По информации Объединенной пресс-службы судов Вологодской области, обвиняемые нарушили постановление губернатора об отдельных мерах, направленных на усиление охраны, общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и закон об административных правонарушениях Вологодской области. Мировой судья назначил подсудимым штраф в 2,2 тысячи рублей. Ранее за съемку последствий прилета беспилотников оштрафовали еще одного череповчанина. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
2: Реклама. Если вы устраиваетесь на работу и вам предлагают зарплату в конверте, не соглашайтесь. Выбирайте белую зарплату. Только с нее выплачиваются взносы в пенсионную систему и формируется ваша будущая пенсия. Подробнее на pfrf.ru.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74 20 21.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
3: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в джинс-стиль. Сильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль. ТЦ Танго. Пионерская 16А.
4: Помните это чувство? Когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек.
5: Звезда Череповца. Колесо обозрения на набережной. Захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
4: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
5: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец». Или просто приходите на набережную.
6: Для детей старше 6 лет.
7: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
8: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
9: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
10: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт».
11: Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
12: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
13: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. Значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работы, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городского суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр «Триколор», Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
2: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
0: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
3: Андрюх, ты чё, старость? Ты же среди нас атлетом был.
4: Доктор говорит, что это еда, мол, перебарщиваю с жирным и мучным. Но я лучше умру, чем откажусь от этого всего.
3: Знаешь, в каждой шутке есть доля шутки.
5: Избыточное потребление жирного, сладкого, соленого разрушает ваше здоровье.
0: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
6: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
7: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
8: Дом построил, утеплил и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки. Все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
9: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
10: Теплицу в профиль-центре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
0: Подробности у продавцов-консультантов.
11: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Да жму я!
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
2: Вам лучшие виды Череповца. Детям море веселья. Всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
8: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить фасад дома? А идеи для дома помогут вам в этом. Только в мае сайдинг Grand Line корабельный брус серый всего за 219 рублей. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
9: Организатор ООО «Гранд Сити». Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
10: Теплицу в профиль-центре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
11: Подробности у продавцов-консультантов.
12: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
13: Супер отдых для семьи.
12: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
14: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
15: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
3: Россия.
4: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева. Находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71 регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов – редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с единой системой и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново-Костромы и обратно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: О, Катан, 162-662-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
2: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
3: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
4: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
5: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
6: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
7: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
8: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
9: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
10: Город Череповец.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется по «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Дорожное радио.

0: пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути. Юлия и Ирина.
0: О главном.
1: Цифровые сервисы и подсистемы Московской электронной школы внедрят на Вологодчине, а также еще в нескольких российских регионах, в республиках Башкортостан и Карелия, в Мурманской и Тверской областях. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он пояснил, что существующая с 2014 года система требует модернизации. У нее ограниченные функции, она затратна в обслуживании. С переходом на МЭШ ежегодное финансирование со стороны региона сократится с 13,5 до 5 миллионов рублей. Потребуется лишь создание регионального центра компетенций. Внедрение начнется уже с первой четверти будущего учебного года. Вологодским школьникам станут доступны электронные журналы «Дневник», библиотека образовательных материалов и другие востребованные сервисы МЭШ. Москва возьмет на себя техническую, методическую поддержку, обучение сотрудников образовательных организаций и работе в системе. Ожидается, что к концу 2026-го возможности Московской электронной школы будут использовать больше четверти школьников России. Позже проект планируется внедрить систему среднего профобразования. Власти Череповца потребовали от подрядчика увеличить число рабочих на Октябрьском мосту. Об этом в своих соцсетях заявил глава города Андрей Накрашаев. Ранее на объекте сократилось число рабочих, но, как говорит Андрей Накрашаев, работы продолжались. Проводилась ротация бригад, подрядчику предлагалось увеличить количество работников. Отставания от графика не было. Сейчас ситуация изменилась, рабочих на объекте почти нет и есть отставание от графика. Подрядчику вынесено требование в кратчайшие сроки увеличить численность рабочих и обеспечить качество работ, заявил Андрей Накрашаев. По его словам, подрядчику дан срок до середины мая. При невыполнении требований начнется процедура расторжения контракта, а город будет искать другого подрядчика. Череповцы агитбригады исполняют военные песни. Акция «Поем всем двором» стартовала 5 мая. Первое выступление прошло в парке 200-летия. Артисты выступают в военной форме, агитбригаду сопровождают украшенные автомобили. В концертах участвует в том числе ансамбль «Череповец» и студия «Мечта». Выступления продлятся до 9 мая включительно. График выступления агитбригад на сайте «Черинфо». Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама. Телефон рекламной службы информагентства «Череповец» 44 87 47. Новости на Дорожном радио.

можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8-921-686-72-91. 8-921-686-72-91. Лицензия номер LO-56-00-106-35-00-26-281.
1: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску, плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
2: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
3: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
4: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
5: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Большая удача в «Мармеладе».
11: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
10: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
11: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
12: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте и порядке получения на сайте ch.tr-marmelad.ru.
13: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
14: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
15: Подробности у продавцов-консультантов.
16: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
17: Погода на Дорожном радио.
18: Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду. Дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Ходиус вызвал вирус Андес. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чуваши Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
2: Транспорт.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителя автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
1: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
2: В Бигам для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. Бигам.
3: Комсомольская, 39, Победы 93Б и новый магазин в ТЦ «Макси», Октябрьский проспект, 25.
4: Количество товара ограничено.
5: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60 48 20. 60 48 20.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200 203. Код города 82 02.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Игрыгина.
0: О главном.
1: Дачникам в преддверии начала сезона напомнили о необходимости регистрировать теплицы, установленные на капитальном фундаменте. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, обычные теплицы из поликарбоната, которые ставятся на грунт, в регистрации не нуждаются, поскольку их можно переносить. А вот постройки на капитальном фундаменте уже считаются объектами недвижимости. И в их случае правила меняются. О начале и завершении строительства таких объектов необходимо уведомить местной администрации. Также следует известить их и о подведении к строению отопления, воды и электроснабжения. Также дачникам напомнили, что существует критерий расстояния для установки не меньше 1 метра от участка соседей. Несоблюдение правила грозит иском в суд. Такая практика в стране уже есть. На Вологодчине возможно ограничение мобильной связи и интернета. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, эта мера предусмотрена в ближайшие предпраздничные и праздничные дни. Ожидается, что ограничения продлятся до 10-11 мая, отметили в областном ведомстве, и обратились к жителям региона с просьбой отнестись к этому с пониманием, а также иметь при себе наличку на случай, если способ безналичной оплаты покупок будет недоступен. Отмечу, ограничения мобильной связи и интернета в преддверии 9 мая и в сам День Победы будут введены во многих регионах и городах. На Черепаевском перекрестке после 2 аварий поставили светофор. Теперь он работает на пересечении улиц Милютина и Советского проспекта. В Центре муниципальных информресурсов и технологий рассказали, что светофор поставили по просьбе госавтоинспекции, поскольку ранее в этом месте произошло 2 серьезных ДТП. Регулировщик был установлен до 1 мая. В праздничные дни он работал в предупреждающем режиме. Накануне заработал штатно и теперь регулирует проезд автомобилей, велосипедистов и движение пешеходов через перекресток. К слову, в понедельник там дополнительно выставили патрули ГАИ. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
2: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
2: В Бигам для вас. Бензиновый культиватор Bright. 7 лошадиных сил с реверсом. Шириной вспашки 85 сантиметров. 19 990 рублей. Бигам.
3: Комсомольская, 39, Победы 93Б и новый магазин в ТЦ «Макси», Октябрьский проспект, 25.
4: Количество товара ограничено.
5: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Большая удача в «Мармеладе».
11: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
10: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
11: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
12: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести порядки, получение на сайте ch.trc-marmelad.ru.
13: Главное событие весны в Череповце с 1 мая. Цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
14: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
15: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202.
18: Погода на дорожном радио.
19: Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду. Дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова. На трассе Вологда-Медвежьегорск задержали водителя с поддельными номерами. Сотрудники ГАИ на 59-м километре трассы остановили для проверки документов автомобиль «Шевроле». За рулем находился 42-летний волокжанин. При проверке по базам данных выяснилось, что права с таким номером принадлежат другому лицу. Сам водитель был лишен прав в прошлом году за вождение в пьяном виде. По его словам, права он купил за 100 тысяч рублей. Водителя доставили в отдел полиции. Автомобиль поместили на спецстоянку. Автомобиль грозит до года лишения свободы.
2: Факторы безопасности.
4: В Никольском округе продолжается ремонт участка дороги Нижний Новгород-Шарья-Великий Устюг. Он входит в опорную сеть дорог страны. Протяженность участка 16 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте в полосе отвода продолжается ликвидация кустарника. Специалистам предстоит отремонтировать проезжую часть, для обеспечения безопасности нанести разметку, установить дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, обустроить новые автопавильоны на остановках общественного транспорта. Вот объект в эксплуатацию запланирован на осень следующего года.
2: Водный транспорт.
4: Первый в этом году круизный теплоход принял Кирилловский округ. Теплоход Николай Чернышевский прибыл накануне в село Горицы. Кирилловский округ – одно из самых привлекательных направлений для речного туризма. Только в прошлом году его посетили 320 круизных теплоходов, которые доставили более 50 тысяч туристов.
2: В дорогу!
4: Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду. Дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21. Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
1: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
2: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт».
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
4: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
5: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
6: Категорически нельзя подниматься на крышу поездов и приближаться к электрическим проводам ближе, чем на 2 метра. Если грузовой состав стоит на путях, категорически нельзя подлезать под вагоны или залезать на них. Надо воспользоваться оборудованным переходом через пути. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны на железной дороге.
7: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
14: «В ленте».
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
17: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

едет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Большая удача в «Мармеладе»!
1: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
0: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
1: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
0: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок отнести, порядки их получения на сайте ch.tr-marmelad.ru.
2: Я не Джеймс Бонд, я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Сильные и качественные модели на любой случай. «Джинс-стиль», ТЦ «Танго», «Пионерская 16А».
3: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», «Проезжая 4Б». Магазин «Стройматериалы».
4: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
5: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67 52 67. Гостиница «Полет».
6: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
7: «Череповец. Встречай» – выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
8: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на Дорожном радио.
13: Завтра в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду. Дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново-Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
3: Транспорт.
4: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
1: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
2: Девчонки, в Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне, на первом этаже. Салон штор «Лайм».
3: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
4: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор, Любецкая 26, 611-100.
5: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
6: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
9: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
10: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
11: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама. Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: Укатан 162-605 Вологодской области, город Череповец, проспект Победы, дом 101, Ощущение 2, Погрес 18-352, Пицца 2-76-76. Не является публичной официальной информацией о результатах мероприятия, о правилах обретения, количестве призов и выигрышей в результатах такого мероприятия. В сроках миссии проявки получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8-805-500-600.
2: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
4: Красил каждый год забор, много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
5: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
6: Мы открыли новую стройточку. Вы откройте для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
7: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
8: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
9: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль, не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
10: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
3: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: О, Катан, 162-652-1, 18-256-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76
0: мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
4: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
5: Для террасы, для новой, нужна мне доска. Чтоб красивая, прочная и на века.
6: Я советую лиственницу из Сибири. Будет ваша терраса красивее всех в мире.
5: Элегантная, благоустойчивая, прочная и экологичная. Все это она. Террасная доска из сибирской лиственницы. База стройматериалов «Ершовка» на «Химиков 8Б».
7: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
8: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
9: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
10: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.
9: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: юбилей ДТП, первый угол.

0: А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Пежо. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Пежо, некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком, но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего, полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клевер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
2: Город Череповец.
3: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
4: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
5: Супер отдых для семьи.
4: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
6: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства. Единство народов. С Днем Победы!
7: Чтобы радовала краска, никогда не подводила, вы в Ершовке выбираете бренд надежный «Тиккурила». Легендарная краска с финским акцентом и европейским качеством. Большая палитра цветов, стойкость и экологичность. База «Ершовка». Химиков 8Б.
8: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
9: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
10: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7000 новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках, оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
2: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
0: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67 52 67. Гостиница «Полет».
4: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
2: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
0: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
4: Дорожное радио.

рассвет, чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.